0: Канал 77. Повалито.
1: Слушай гласно.
2: Yo, some guys, this is Google.
0: Канал 77.